0: Аз тум кваві!
1: Нене фа манана пака ватране на гамба фа цим фока ни фелан. Анда пицца сай фит фурна те... Сидяку? Сай ан не най. Фера ам са кафу цим са цима на са фяна кафина ва сай ватране ан.
2: А, да вочи не ам бля кузен дава нанжа во. Си ше вуля. Да могу банк фета вангу фе вуля не шиш. Та чинтия... Не си фарута.